0: Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –